pere pre Slovensko. Tam ištes, šunen savi somas me Bengori. Me igen kamava stejale autobusiha, ale miri dajte odat ma nakamena spenca telel. Soske teo autobusis džal duvar pro dives, ko sibinis, teko periešis. Kaj kame stejal? Čakadame šunavas. Čao dada trade nazle autobusiha, bo džanas Andre buti. Sar avenas andale buti trine orendar, ta amen očave užarahas preamare dada paše zastavka. Me ale kamavas teđale autobusiha, igen kamavas. Odahas nilaj sar akana. Naurahas otopanki akana nađanavčiman hazvaresave. Bome furt ladake penavas, kaj kamavča trastune topanki, traktorki, uče pro šnurki sarhas mira penjora. Kaukalenge penavas bolen hazohe vora trastune. Lavas len mira peňake, uman len sa baví na vás. Melen rado panda vás džiupre. Nás man popkica sar tu menhin. Aka nás očaká men sa tu menge cinen. Jekvar soma s palamáro keru dikľom, saro barder čave chuťkeren pašale chanik upre tele pašo mláky. Jon mange pende, džahet, sokadaj kames. Terďuvavas udikava sojon keren. Jon mange palis denašle u garu depen. Dikľom pre puves klenčina u avilla mange androšero, hojte elas mange opindro prečindo, tabišaj džavas le autobusiha. Ej hop, chutiljom pindrangi pre sklenčina. Joj, joj, daje, joj! Vriski na vas u poloke z džavas projek pindro kere. Sarman dikle očave, ta vičinde mirada. Bibi, ekveta rovel, ta solaha kerdjan. Amen na džanas, u savore denašle. Edaj man dikle, oda so kerdjal, kerila sprema vika. Kere hazo nek pureder pralo feris. Jaj, mordeman, urdeman, paťardeman, opindru Andreu geliam pro autobusis. Bešľom udikava spale blakica. Sarđava zle autobusiha. Dikava sarđan varesa veđene, omali le guruvnjen, no kaj so šukari ben sobi keral pale dvora na dikavas. Savi soma zme lošali. Ani narovavas, zasuťom. Sibini stemano feris ilia provasta u ligendia man Andre špitala. No čavale, dešo duj šichti, man hin leperi ben propindro. Me dilini, mange laduka tar nič nakeravas. Ta so geljom le autobusi hano na, o feris meg mange cindia o gule zorale cukri. Na džanelas hojo da haz narokom, sar aviljam kere ta savore imar sovenas. Uštadjom le praloren, le penjoren udavaz len od cukri. U jonman savore sajine nas, u hlaskine nas palomuj. Tižmange akana avilja andro šero, sarman edaj činjale lavoriha palo šero, sar avelas avral, kaj te tovel ogada te šuťo pre šnúra. Me terďuvavas maj pašo vudar urovavas, bo pundraďome špareta, u kamavas te dikel sar labuna zo kašta, u peľas mange jagalo angar Andre cirachori. Saredaj Andre dar sik pundraďao vudar, ta lake o lavori z peľa andalo vasta prosto mange prošeno. Niž mange ilia ejak avdi, ta labarja spes mange e punčoška, te cirak to pindroro. Ta prejek pindro roman hinduj kališagi. Kamente dikel, cirdljom tele e štrimfľa, usikadjom lenge o pindro. Ioj babo, najsi bengori čačeš sal, asab naaz mange pende mire čavore. No diken sa roda hin prekadi luma, aka na mesom tumari baba ulepera v paštu mende, savo mekeravas o bengi pen, sar soma stikni čajori. Amen tiš šunáz la baba kero vakeri ben, u tumen tiš je kvar vakerena tumare čavenge. So tumen akana manca kerenas. Kaj pirenas manca hoj avedas palamende, progav andalo foros.
хой хуть керенас, андро пуса, хемаля. Хин интересно, тева керел паламари история. Одаек чисал Рома богаджо, саворе аменге вакера золе перибен. Бабо, та сарсала сикнита беше нас андро романо гаворо? Пучля е Патриция. Хад беша хас острованяте, ода хас биш километри ле перееши стар. Но хас иген баро гаворо сум ангеле перав. Шай хас одойдеш берша, сопес сирденас телеле дромеа паше яркица, але амен беша хас просто машкаро романо гаворо паша леханик. Тишко дой хас надур одром уте о автобусово заставка са зодой. Екха сераха пеш джалас, коперешис уавра сераха пеш джалас андрогаджика ногау, кай хазе школа те склепа. Саворе Рома одой Андре склепа пхиренас у очаве Андре школа. Но але дикен, худел тедело бришинт. Мушина стеджал Андре. Бабо, але тасем вакер, манге насо дуйджене. Вакерава, ча ужарен. Робчу. Леведро зуб опатю очароле килявенца сосидярен Андре. Кае клея, ме пандава Андре ебар. Коле пукимен килява това Андре пири, ула каштуня роя хален мишинава, хойте наприлабон, ела лачо лекварис пенавле чавенге. Ела бабо, ме сом лошало, бо манге макава промароле килеха, пенел манге миро чаворо. Очаве пенге бешле пашало скаминт, умелен диньом техале пабенгери шинга, сомек амен хас куркестар, теленге чидьом тут андро кучора. Ту пхире хас пре словенско Андре школа, пучел мандар оропчус. На чавале, напира вас одой Андре школа, бо манге хас шоу берж, сар авилям те бешел про чехи. Але мире пуредер пеня е Наташа тее маня Андре школа пире нас уме штаре бершенгери то сара рова вас. Лен ман туменца. Ме камав теджал туменца. Уеквар